эв найрыг дээдлж явъя. Эрхэм суртлыг бадруулж явъя. Боловсон сайхан ёс жаншлыг эрхэмлий. Бусдад итгэл журамтай хандъя.